0: Диджей Грув с удачно выбранной темой любви для ремикса, ну просто на века. Ну а где же еще? В первую очередь знакомиться людям для серьезных отношений. Сначала роман, а потом помните, как в фильме «Поцелуй в машине» и «Крепкие объятия навеки». Именно такой страсти хочется пожелать каждому из нас и себе, конечно же, лично. С вами у микрофона Иван Никитин. Далее взбодримся ото сна хитом Султана Лагучева, Султана Урагана и Мурата Тхагалетова. Видите, как я люблю наших артистов. А потом еще послушаем Сергея Пенкина и Мурата Насырова. Оставайтесь с нами.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого корабля.

0: поэзии в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
1: Это «Радио Дача».

На радио «Дача». Великолепная, просто замечательная во всех отношениях группа, а, кстати говоря, еще и участники фестиваля «Удачные песни». Да, широка страна моя родная. Да что там страна? Так много лесов, полей и рек рядом, буквально в 10, максимум 20 километров от дома, что изучай не хочу. Уверен, у каждого из нас есть что поизучать в ближайшей местности, так что не будем терять время. Лето как раз нам дано для приключений. Далее, друзья, послушаем Ольгу Бузову, Ярослава Евдокимова, Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Это «Радио Дача», будьте с нами.

0: великолепный дуэт Владимир Пресняков, Леонид Агутин. Хит «Аэропорт», и я бы даже сказал, бессмертный хит на все времена. Обязательно вдохнем тепло в каждое ледяное сердце, потому как не можем пройти мимо тоскующих сердец. Оставайтесь на наших волнах подольше, и от грусти не останется следа. Да, друзья, вот так вот просто музыка нас всех спасет. Далее послушаем хит Наташи Королевой, Юлианы Карауловой, ну и доберемся до рубрики «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
5: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Сергей. Я из города Брянска. Хочу послушать песню Маркина и передаю привет всем своим друзьям и знакомым.

А на радио «Дача». Вот она, минутка грусти, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Думаю, каждый из нас хотя бы раз испытывал подобное чувство о прошлом человеке с мыслями «А может, это была любовь?». Впрочем, это слова уже из песни другого исполнителя, вот и перейдем к музыке. Далее послушаем дуэт Андрея Губина и группы «Краски», потом Юлия Михальчик и группа «А-студио». Друзья, будет много всего интересного. Оставайтесь с нами.

0: Ох уж эти фольклорные напевы заставляют делать музыку погромче и подпевать прямо с наушниками на голове. Татьяна Куртукова на радиодаче. Гадаем на любовь дальше, и это можно было предвидеть, друзья. Снова хит о самом прекрасном чувстве на земле. На этот раз в исполнении Влада Сташевского. Далее послушаем Аллу Рид и Сергея Крылова. Оставайтесь с нами, это радиодача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил, конгениально, и был всегда на высоте.

0: Группа «Блестящие» на радио «Дача». А очень, если захотеть, то можно и рано научиться вставать. Но если вы прямо сейчас на отдыхе, слушаете радио «Дача», то, скорее всего, вы еще даже и не ложились. Поздравляю, друзья, добро пожаловать в мою компанию. С удовольствием не сплю вместе с вами и уже наслаждаюсь рассветом за окном. Далее послушаем группу «Золотое кольцо» и «Надежду Кадышеву». Ну и доберемся до рубрики «Удачный момент». Там очень хорошая песня. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
1: Корни.
7: Ты узнаешь ее,
1: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Егорьевска. Передаю привет своей семье, своему любимому мужу Василию, сестре Татьяне, ее мужу Михаилу, всему городу Егорьевску. Поставьте зажигательную песню певицы «Необойка». Спасибо, радио «Дача».

0: скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Группа «Рефлекс» на радио «Дача». Безусловно, падать духом не нужно никогда, потому как выход можно найти из любой ситуации. Ну, друзья, вы все это прекрасно знаете. Но вот мне интересно другое. Если бы эту песню спел мужчина, то нашлись бы желающие успокоить его, или песня так и не стала бы хитом? Вот это, конечно, вопрос. Далее послушаем, порассуждаем под песню группы «Непара». Потом послушаем Валерия Сюткина. Ну и не буду раскрывать все остальные планы.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Наталья Подольская на радио «Дача». Новинка 2026 года. Просто быть собой, а не казаться. По-моему, лучше и не скажешь. К тому же с истиной не поспоришь. Гораздо лучше, будучи на отдыхе, взглянуть на плывущие облака и посмотреть, каких зверушек они нам нарисуют на этот раз. Лично я уже 100 лет лежа не смотрел на облака, но вот в ближайшие выходные с удовольствием просматриваю их в темных очках. Далее, друзья, послушаем Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова и Леонида Агутина. Все хиты здесь.

0: Юлия Савичева на радио «Дача». С приходом летом, конечно, желание улететь куда-нибудь гораздо сильнее, чем зимой. Но куда летают чаще всего наши люди? Да, друзья, не будем говорить о зарубежных курортах. Здесь направления всем известны и понятны. Они, в общем-то, не изменились. А вот в Москву и Санкт-Петербург, конечно же, как всегда, на первом месте летают гораздо чаще, чем в другие города. Также, конечно же, такие города, как Сочи, Адлер, южное направление пользуется большим спросом, но и Владивосток, конечно же, тоже заставляет людей удивиться тем красотам, которые мы не видим здесь, на нашей европейской части России. Что ж, друзья, ладно, с географией поразбираемся еще чуть позже, ну а пока послушаем Ани Лорак и доберемся до рубрики «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 23. +2 23 23 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Иваново. Меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Валерочке, с кем я живу. Очень хороший человек. И тете Ире передать привет. И поставьте, пожалуйста, песенку Натали. Желаю всем удачи, любви и здоровья. Чтоб никто не болел, никто не хворал. И вам, радио «Дача», большое спасибо, что вы такие хорошие у нас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Дискотека «Авария» на радио «Дача». Да-да-да, прибережем все эти комплименты для пятничных и субботних вечеринок, а сегодня еще будний день, и большая часть людей на планете работает. И, кстати, раз уж заговорили о профессиях, в топ-3 профессии этого года в нашей стране вошли менеджеры нейросетей, медицинские работники и, конечно же, IT-специалисты. Но независимо от того, работаете ли вы или отдыхаете, хорошо там, где есть радиодача. Мы это прекрасно с вами знаем, и вот поэтому совсем скоро послушаем Виктора Королева, группу «Винтаж» и, кстати говоря, ознакомимся с гороскопом на сегодня.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся в днем до 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: 1 июля, среда. Овны, девы и козероги смогут четко понять, что действительно важно, а что давно пора отпустить. День подходит для планирования и постановки новых целей. Близнецы, весы и водолеи рискуют отвлечься на чужие проблемы, забыв о важном деле. Кто-то может попытаться переложить часть своей ответственности. Не бойтесь отказать, если просьба кажется несправедливой. Тельцы, раки и скорпионы почувствуют потребность в стабильности. Сегодня хорошее время для общения с близкими людьми и решения домашних вопросов. Львы.

0: Таш на радіо Дача. Неважно, что нам снилось этой ночью, все мы просыпаемся сегодня с 1 июля на календаре. А это значит, что треть великолепного времени года завершилась. Поздравить тут не с чем, но, возможно, кто-то скажет, а я еще ни разу не был даже на берегу реки. Вот и будет повод спланировать свой выходной день. С вами Иван Никитин. Говорю доброе утро всем, кто уже не спит. Далее будет нас бодрить группа «Руки вверх» с песней «18 мне уже».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time!
2: Не было, еще разочек.
3: Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимет всех соседей с кровати.
4: Дуэт Филатов и Карась на радио «Дача». Да кто ж откажется от предложения устроить настоящую вечеринку в конце недели? Учитывая, что сегодня уже среда, самое время начать отправлять приглашения. Как раз еще никто не успел построить планы на выходные, а значит, точно берем идею на заметку. Далее хит Ольги Бузовой и все о том же, друзья. Об отдыхе.
5: Реклама.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните! BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните! Великий Воин.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва, Лайф-Арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Полина Гагарина.
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
15: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Фил, я из Балаклавы. Поставьте, пожалуйста, песню «Мираж. Новый герой». Передаю привет маме, бабушке, дедушке, родным и папе. Спасибо, радио «Дача».

0: Столица Натали на радио «Дача». Согласен, не время для сказок, солнце встало уж давно. Нам бы лучше принять душ, заварить чай или сварить кофе и музыку сделать погромче. Вот тогда мы и проснемся быстрее, и бодрости будет не занимать. Исключительно для повышения тонуса впереди хит певицы Жасмин «Головоломка». Но сначала о прекрасной погоде.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем по-прежнему до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: С конструктором для взрослых под названием «Матрешка». С великолепным трио мы обязательно скоро встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей – 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» вместе с группой «Фабрика» на одной сцене выступят исполнитель «Шаман» Владимир Пресняков, группа «Отпетые мошенники» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем по-прежнему до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Муслим Магомаев на радио «Дача». А ведь правда, часто на свадьбе бывает настолько хорошо, что всем хочется продолжения. И это как минимум прекрасный повод прийти к молодоженам в гости, а как максимум закатить шумную годовщину на 5 или даже 10 лет совместной жизни. На этой праздничной ноте покидаю уютную студию радио «Дача». Далее встречайте утро вместе с Даней Борисовым. Всем желаю обязательно принять солнечную ванну в течение дня. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
9: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, дорогое радио «Дача». Очень хочу поздравить Заостровскую Людмилу Николаевну с днем рождения. От всего сердца хочу пожелать, чтобы твои глаза светились от счастья. Жизнь была полна приятных сюрпризов и ярких эмоций. А рядом всегда были те, кто окружает тебя теплом и заботой. Пусть друзья будут самыми верными. Пусть в семье царят мир и согласие. А в твоей душе гармония. От всего сердца –

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Чемпионат мира в Северной Америке стал самым посещаемым за всю историю. В России сократилось предложение такси. 51 калужский выпускник добился максимального результата на ЕГЭ. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Чемпионат мира в Северной Америке стал самым посещаемым за всю историю проведения турнира. Матчи группового этапа футбольного первенства посетили почти 5 миллионов болельщиков, сообщила пресс-служба FIFA. Предыдущий рекорд держался 32 года. В России на фоне проблем с топливом сократилось предложение такси. При этом водители, выходящие на линию, стараются не брать дальние поездки и реже ездят в центр города, опасаясь остаться без бензина. Как результат, нехватка машин и рост цен на такси. Максимальный результат на ЕГЭ показал 51 калужский выпускник, плюс 54,5% к результату прошлого года. Больше всего стобальников оказалось в областном центре – 26. Еще 18 школьников добились максимального показателя в Обнинске. Если говорить о предметах, то наибольшее число стобальников в регионе оказалось среди сдававших химию – 20 человек. Официальный курс доллара составляет 77 рублей 75 копеек, единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурная погода, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: подсказывает, что утром маршрутка далеко не лучшее место для знакомств. Я вот представил, что со мной кто-то в начале дня захотел бы просто даже заговорить в общественном транспорте, как меня тут же охватила дрожь и паника. Мы же после пробуждения совсем не те люди, что вечером. Более раздражительные, некоторые даже злые. Но если человек уж сильно вам понравился, невзирая на время, действуйте, друзья, чтобы было как в настоящем русском фильме. Айова на радиодаче. Расскажу через 5 минут, предстоят ли вам сегодня неожиданные встречи в гороскопе. До этого не пропустите хит Аллы Риты и Алексея Петрухина на радиодаче.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся в днем до 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Шницель из свинины 1 килограмм, полуфабрикат, охлажденный, 449,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Расскажу, что ждет знаки зодиака в первый июльский день. Овны, девы и козероги смогут четко понять, что действительно важно, а что давно пора отпустить. День подходит для планирования и постановки новых целей. Близнецы, весы и водолеи рискуют отвлечься на чужие проблемы, забыв о важном деле. Кто-то может попытаться переложить на вас часть своей ответственности. Не бойтесь отказать, если просьба кажется несправедливой. Тельцы, раки и скорпионы почувствуют потребность в стабильности. Сегодня хорошее время для общения с близкими людьми и решения домашних вопросов. Львы, стрельцы и рыбы могут неожиданно найти вдохновение там, где совсем его не ждали. Случайная встреча или разговор способны подарить вам интересную идею.
0: Гороскоп на радио Дача.

Пусть черная смородина и отцвела, но лето продолжается, друзья. На радиодаче оно проходит под эгидой сюрпризов. В акции «Лето с сюрпризом» каждое утро мы меняем ваши солнечные фотографии с интересными историями на шикарные призы для удачного отдыха. В конце августа среди всех финалистов разыграем два главных приза. Два слушателя радиодачи получат парные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет, зарегистрировать свое фото и написать, что...

0: На снимке происходит, можно на сайте radiodacha.ru. Ну и через 10 минут не пропустите объявление очередного счастливчика, финалиста акции «Радиодача. Лето с сюрпризом».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем по-прежнему до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Костюм, носки, бритва.
7: И еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
13: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Настает второй летний месяц, и в нашем эфире продолжается солнечная акция «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши шикарные снимки на призы для удачного отдыха. Сегодня финал, возможно, пройдет Анастасия из Перми. Анастасия, доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Вы прислали нам фотографию, где вы, как и полагается, девушки, вся в цветах. Это какие-то необычные цветы, очень интересные. Вижу, что лотосы. Расскажите, где вы их нашли?
2: Они произрастают в Российской Федерации, в Астрахани. Ну, я была поражена масштабом.
1: На самом деле, даже на фотографии видно, что поле наверняка громадное. Расскажите, как вы в Астрахань попали? Я знаю, что у вас какая-то другая поездка не состоялась, но вы нашли замену такую ей.
2: Да, я планировала попасть в Китай. Заранее сделала загранпаспорт, так как почитала, что там срок должен быть очень большой паспорта. Подготовилась к поездке. И вот незадача, отказали в визе, а потом отменили визу. В итоге я оказалась в Астрахани.
1: Ну, главное, что отпуск состоялся. Анастасия, чтобы компенсировать вам ваш потерянный Китай и чтобы подбодрить вас, да, чтобы вы знали, что все события в жизни происходят не зря, все для чего-то. Видите, не поехали в Астрахань, но попали в эфир радиодача и получаете от нас шикарный приз – настольный увлажнитель. И проходите в финал под номером 16, где мы в конце августа разыграем два главных приза – круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде».
2: Благодарю радиодачу за такую возможность. Очень актуальный подарок. Приятно получить его. Спасибо большое.
1: И вам, Анастасия, спасибо, что принимаете участие в акции. Друзья, вы тоже регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru. Повести может каждому. Следующего победителя назовем завтра утром в это же самое время. Категория 18+.
0: Лето с сюрпризом на радиодача. Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Одиноко я стою на вершине, а у моей любви глаза золотые.
4: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
5: Реклама.
6: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните! Биокилл.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Михаил Шуфутинский.
16: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
15: Юлиана Караулова.
14: Отпетые мошенники.
17: Люби меня, люби.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
18: Категория 12+.
19: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет Чираковой Наталье и Багаеву Сергею. И хочу заказать для них песню Евгения Осина. Спасибо, радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Телефонные переговоры президентов России и Казахстана состоялись накануне. Как пишет РИА Новости, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудили взаимодействие в сферах экономики и энергетики. Кроме того, главы государств рассмотрели актуальные темы дальнейшего развития двусторонних отношений. Социальный фонд России с этого дня переходит на принципиально новый порядок назначения выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов, с начала наступившего месяца механизм назначения стал полностью проактивным. Если раньше фонд был вынужден делать точечные запросы работодателям после каждого страхового случая, то теперь приоритетом стали сведения, уже хранящиеся в информационной системе. Уточняется, нововведение затрагивает 4 ключевые выплаты. Это пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родом, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные денежные назначения при рождении ребенка. Известно, что запрашивать дополнительные сведения у компаний социальный фонд будет лишь в исключительных случаях, когда на лицевом счете застрахованного лица обнаружатся пробелы. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Сочи» в исполнении Сергея Трофимова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: На свадебном торжестве часто можно услышать фразу «кажется, что вы только вчера познакомились». Действительно, когда любишь, время, проведенное с человеком, летит со скоростью света. Будто еще вчера были неловкие встречи, постоянные вопросы в голове. А вдруг не любит, а вдруг бросит, а уже раз, и вы в белом платье. Головокружительное это чувство. Красивый хит Авраама Руссо слушали на радио «Дача» только что. Скоро нас ждет рубрика «Праздник каждый день». Там расскажу об одном важном событии, которое отмечается сегодня. До этого не пропустите хит Николая Баскова на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся в днем до 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Блины с яблочным джемом «Даблин» замороженные. 100 граммов. 29,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: мне б такую.
1: Радио «Дача».

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается День людей, которые точно знают цену слову «мир». 1 июля в России поздравляем ветеранов боевых действий. Это день уважения ко всем, кто участвовал в конфликтах, защищая интересы своей страны. У праздника пока нет официального статуса, но с каждым годом тех, кто его отмечает, становится все больше. Каждого поздравляем и благодарим.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: История, которой еще только предстоит свершиться, у меня для вас есть, друзья. Она носит название «Юбилейный фестиваль радиодачи удачной песни». 26 сентября в Лайф-арене в Москве Полина Гагарина и Сергей Лазарев, чей совместный хит мы слушаем прямо сейчас, выступят для вас. Еще атмосферу незабываемого шоу подарят группа «Город 312», Стас Михайлов, Юлиана Краулова, Ольга Зарубина и еще более 25 артистов радиодача. Ждем и вас. Выбрать себе удобное место с хорошими видовыми характеристиками без труда можно на сайте удачныепесни.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем по-прежнему до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Куда же все бегут в хите Валерия Леонтьева на радиодаче? Ну, конечно же, праздновать Международный день шутки. Событие с таким названием отмечается 1 июля. Еще сегодня события под стать погоде в столице. День изобретения солнцезащитных очков. Каждый, кто их хоть раз надевал, должен благодарить английского оптика Джеймса Эскью. Скорее всего, точное имя человека, создавшего солнцезащитные очки, неизвестно. Да, и Джеймс продал всего-то две пары очков. Он думал, что синие и зеленые стекла улучшают зрение. Как бы да, но только в солнечную погоду. Отличного вам начала дня в ритме любимой музыки, музыки радио «Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчика, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Премьера на «Домашнем».
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.

0: знакомая. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2000-й.
0: Бойз-бенд «Горячие головы».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Чемпионат мира в Северной Америке стал самым посещаемым за всю историю. В России сократилось предложение такси. 51 калужский выпускник добился максимального результата на ЕГЭ. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Чемпионат мира в Северной Америке стал самым посещаемым за всю историю проведения турнира. Матчи группового этапа футбольного первенства посетили почти 5 миллионов болельщиков, сообщила пресс-служба FIFA. Предыдущий рекорд держался 32 года. В России на фоне проблем с топливом сократилось предложение такси. При этом водители, выходящие на линию, стараются не брать дальние поездки и реже ездят в центр города, опасаясь остаться без бензина. Как результат, нехватка машин и рост цен на такси. Максимальный результат на ЕГЭ показал 51 калужский выпускник, плюс 54,5% к результату прошлого года. Больше всего 100 бальников оказалось в областном центре – 26. Еще 18 школьников добились максимального показателя в Обнинске. Если говорить о предметах, то наибольшее число 100 бальников в регионе оказалось среди сдававших химию – 20 человек. Официальный курс доллара составляет 77 рублей 75 копеек, единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурная погода, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперштаба Крыма сокращает количество поездов «Таврия», которые ежедневно следуют в республику и из нее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что ежедневное отправление на полуостров и с него ограничится 7 составами. Все указанные поезда будут следовать до станции Керчь-Южная и обратно. Кроме того, уточняется, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров автобусами по разработанному расписанию. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете. В ведомстве заявили, что обнаружить аферистов в сети довольно просто. Они всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений. Там посоветовали согражданам обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете, а также рекомендовали запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии и Стаса Пьехи. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: сказка всей жизни — это когда летом есть чем заняться. В жаркий сезон надо радовать себя хорошим досугом. И если в следующую пятницу вы будете находиться в столице, сможете отправиться на концерт легенды русской рок- и поп-музыки. Вокалист, поэт и композитор, чьи хиты знают все, Владимир Кузьмин даст концерт в Академ Джаз-клубе. Если ваш адрес, говорят, и красотка, или вам 5 минут до дома любимого человека, ну или же не понаслышке знаете, что такое сибирские морозы, это событие нельзя пропускать. Для фанатов Владимира старше 18 лет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся в днем до 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Если художник Небесная канцелярия нарисовала на ваших улицах дождь, особенно важно не поддаваться хандре. Создадут хорошее настроение солнечные клипы в эфире Муз-ТВ. Туда еще в программу «Дачный плейлист» радио «Дождь» можно и свое послание отправить. Андрей как раз пишет о радости дождя, говорит, что зато огород поливать не надо. Будьте оптимистами, друзья. «Дачный плейлист» выходит каждый четверг в 9 утра для зрителей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадков не обещают. Днем по-прежнему до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: платье, юбка, туфли.
1: Остановись.
0: Посмотри, сколько еще места.
1: Да, но придется платить за перевес.
0: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Как мы выяснили в прошлом выходе, летний дождь не всегда так уж и плох. Порой он только в пользу приносит, особенно дачникам, но не в тот момент, когда трудолюбивый дачник решает отдохнуть. Надеюсь, что все ваши путешествия к собственному загородному участку сопровождаются исключительно жаркой погодой. Ну а в случае чего, обращайтесь к эфиру радиодачи, у нас очень солнечная музыка. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю хит Артура Пирожкова. Всем классной среды в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радиодача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Одиноко я стою на вершине, а у моей любви глаза золотые.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радиодача». Не пропустите! Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркадий Шерестив, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет Анастасии Ермаковой, Виктории Королевой и Кате Катыховой. И прошу для девочек поставить шикарнейший хит «Колечко на память, колечко». Всем слушателям добрейшего дня. Хорошо там.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России начал применяться новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций. Как пишет РИА Новости, ключевым нововведением стало его дополнение главой про регулирование продажи ими дополнительных услуг. Как считают эксперты рынка, это позволит снизить в целом по рынку количество жалоб, связанных с дополнительными услугами, поскольку нормы будут распространяться на все подобные учреждения. Теперь данным организациям запрещается проставлять за клиента согласия на получение дополнительных услуг не только при их оформлении и при заключении договора займа, но и на других этапах жизненного цикла кредита. Стандарт также обязывает предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о них и ее поставщике, праве отказаться от нее и влиянии этого на условия займа. В продолжении выпуска еще об одном нововведении. С этого дня самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Право на пособие возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, от размера которых и будет зависеть сумма больничного. К примеру, взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. В России сегодня стартует обязательная маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки в системе «Честный знак». Также с 1 июля начинается передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии. Нововведение затронет широкий перечень товаров, включая мыло и моющие средства и косметическую продукцию. Вводится и новый этап контроля в легкой промышленности для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты. Уточняется, это позволит обеспечить прослеживаемость ввозимого товара и станет дополнительным барьером для нелегальной продукции на рынке. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: Радио, удачи, удачные песни. Ждем группу «Фабрику» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Надеемся, девушки нас поздравят. Еще отмечать 20-летие «Радио, удачи» будем в компании Александра Иванова и группы «Ронда». Полины Гагариной, Михаила Шафутинского, Анны Семенович, Александра Шоу и группы «Непары» еще более 25 артистов. Радиодача. Не хватает только вас, друзья. Билеты без труда можно купить на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся в днем до 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Кая делится пожеланиями в эфире «Радио Дача». Вы можете сделать то же самое, оставить пару теплых оборотов в адрес дорогого вам человека. В программе «Удачный час» с полудня по московскому времени будем передавать привет и поздравлять ваших родных и близких. Не обойдется эфир и без исполнения ваших музыкальных заявок. Поставить свою любимую песню можно, дозвонившись в студию по номеру 8495-995-2555. Пока набираете, послушаем певицу Максим, Вадима Байкова и Николая Баскова на «Радио Дача».

0: хорошо. Там, где есть радио Дача.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Каков хит, друзья? Точно из разряда легендарных. Это Максим на радиодаче. Ее вопрос, который остается без ответа уже много-много лет. Знаешь ли ты? В следующем часе, уверен, песен легендарных тоже будет немало, ведь час ожидается удачным. Будем передавать ваши приветы, поздравления, теплые слова и, конечно же, исполнять музыкальные заявки. Пишите в группу ВКонтакте, в мессенджер Макс, звоните в студию и ставьте любимые хиты. Начинаем удачный час на радиодаче уже через 10 минут.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Евексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое мое любимое радио «Дача». Меня зовут Оксана Шмидтке. Всем большой июльский приветик. А меня с моим любимым супругом поздравляю с нашей очередной годовщиной свадьбы. Дорогой мой, огромное тебе спасибо за все. Пускай всегда в нашей семье царит атмосфера любви, счастья, уважения, заботы и взаимопонимания, мой любимый. Всем желаю крепкого здоровья. Пожалуйста, поставьте песню Александра Добронравова «Божественная моя». Огромное вам...

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Аномальная жара в Европе отразилась на размерах Эйфелевой башни. В России заработали новые правила кредитования. Театральную улицу в Калуге начнут благоустраивать будущей весной. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Аномальная жара в Европе отразилась на размерах Эйфелевой башни. Главная достопримечательность Парижа прибавила сразу 10 сантиметров в высоту. Как объяснили инженеры, металлическая конструкция башни расширяется при высокой температуре, а когда становится прохладнее, снова возвращается к прежним размерам. Сейчас Франция и другие страны Европы переживают температуру за 40 градусов. В России заработали новые правила кредитования. Теперь банки будут строже оценивать доходы заемщиков, дабы минимизировать риски просрочки или невозврата кредита. Если человек не сможет подтвердить заработок, то кредитор будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Проект благоустройства театральной улицы стал победителем всероссийского голосования в Калуге. Данный вариант поддержали более 70% участников опроса. Работа стартует в будущем году. По задумке властей, благоустроенный участок станет пешеходным. Однако окончательное решение будет принято по итогам опроса калужан. Официальный курс доллара составляет 77 рублей 75 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 65 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурная погода, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Стартует час приветов и поздравлений в эфире «Радио Дача». Здесь каждый может сказать пару теплых слов человеку, которым дорожит, коллегам, друзьям, близким, конечно же, вторым половинкам, ждем от вас сообщения, и заказать любимую песню. Обо всем по порядку. Сообщения принимаем в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс» на номере 8-910-004-49-24. Заказать понравившуюся песню из эфира «Радио Дача» можно по телефону в столице 8-495-995-2555. Вначале прочту сообщение от Ирины. Она коротко и ясно попросила передать привет Ире, пожелать ей удачи и хорошего настроения. Хорошее настроение обеспечим хитом Аллы Рид «Девочка в белом» в начале удачного часа на «Радио Дача». Друзья, ваши послания очень жду. Всем желаю классной среды.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Ну, здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Ярославль. Хочу поздравить с днем рождения очевидца Соколовых от мамы и бабушки Скукобоя Соколова Игоря. С днем рождения. Я хочу пожелать ему всего самого доброго и заказать для него песню Андрея Державина, брат. Спасибо.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Екатерина Варнавина из города Москвы. Прошу передать привет моим коллегам из группы компании «Лига цифровой экономики», отдел закупок, а также моим друзьям и родным. Желаю всего самого-самого замечательного. Хорошего продолжения недели. Поставьте, пожалуйста, песню ансамбль «Самоцветов». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Первая большая порция ваших теплых слов, друзья, готова к прочтению. Юлия из Новосибирска. Привет всем слушателям радио «Удача» передает. В частности, привет и шлет девочкам Олесе, Ане, Лене и парню Александру. Пишет: работаем. Всем добра. Отлично вам потрудиться, чтобы легко рабочий день прошел. Елена, он в Новосибирске уже и к финалу, наверное, это подходит. Елена признается в любви своему мужу Михаилу, сынишкам Артемке и Матюшке. Я вас очень сильно люблю. Ох уж эти уменьшительно ласкательные. Желаю нам хорошего отдыха на даче и яркого солнышка. Присоединяюсь к вашим пожеланиям, самой себе, Елене, и вашей семье. Сказочного отдыха желаю. От Лидии огромную благодарность передаем Марине Агеевой, которая и помощница, и умница. Лидия желает здоровья вам и успехов во всем, радости и большого личного счастья. Ну и давайте Марину порадуем классной песней, бодрый такой, освежающий. Слава прямо сейчас расскажет нам музыкальную историю «Твой поцелуй». Удачный час на радио «Дача» продолжается. Ваши сообщения очень жду в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, я Илья Шумяков из Брянской области. Хочу передать привет Вове Астахову и Сергею Шумякову. И, пожалуйста, поставьте песню «Люблю, куплю, поедем». Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Читаю сообщения, которые прилетают, в том числе в группу ВКонтакте «Радиодача». Екатерина привет передает коллегам из ГК «Лига цифровой экономики» из отдела закупок. Желает им легкого продолжения недели. Далее сообщение с берега Волги от Гаврилова Виктора. Поздравление с днем рождения летит в Долгопрудный дорогому другу Григорию Камагурову. Виктор желает вам всего самого наилучшего. Пишет: «Скоро встретимся». Наверное, на рыбалке на Волге, да? Ирина и девочки из Симферополя. От всего пельменного цеха поздравляют дорогую Оленьку Даеву с днем рождения. Желают ей всего самого наилучшего. Здоровья, любви, успехов, благополучия, прекрасного настроения, море улыбок и цветов. Мы очень тебя любим и ценим. Ну, видимо, правда, хорошая коллега Оленька. Вы. Поздравляем вас от команды «Радиодача». И Дарья привет передает любимым коллегам Славе и Ване, с которыми прямо сейчас она возвращается из командировки из Коломны. Хорошего дня желает и пишет: спасибо, что вы есть, дорогие коллеги. Без коллег хороших никуда, я так понимаю, друзья. Ваше сообщение жду. Мессенджер Макс. Наш номер там 8-910-004-49-24. К вашим услугам.
2: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: «Радиодача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

подумал сейчас, какие руки должны быть у мужчины, чтобы он ими заменил платье. Продолжаем удачный час на радио «Дача», друзья. От Александры из Оренбургской области, из села Курманаевка. Огромный привет отправляется ее сотрудникам. И Александра поздравляет с прошедшим днем рождения Комароме Александра Александровича. Желает ему много удачи. Далее от жены Лидии привет отправляется любимому Рушанчику. Это наши постоянные слушатели, постоянная наша пара. Лидия пишет: «Любовь моя, пусть сбываются все твои самые сокровенные желания». От Лены Зотовой привет отправляется Любе Лаврентьевой и Гуле Илькаевой из Перми. И от Елены сообщение пришло. Пишет Лена: «Мы с семьей едем в отпуск, держим курс на море в наш родной Краснодарский край. Передайте привет моим любимым, мужу Сергею, дочери Танюшке и мамочке. Классного нам отдыха. Удачной дороги вам пожелаю, чтобы все было легко, беззаботно, и вы поскорее увидели желаемое море». Как раз о лете прямо сейчас споет Марина Хлебникова, споет о том, как его нужно проводить. Следуем советам.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Из города Вольска, Лидия Яковлевна. Хочу поздравить свою невестку. Днем рождения у нее сегодня. Невестку зовут Людмила. Желаю ей здоровья.

0: Личный час.
1: Продолжаем. Час приветов и поздравлений на радиодаче. Елена привет отправляет любимым мужу Вове и детям, Мише и Анютке. Пишет: мы на даче, муж и сынок строят крышу. Им для настроения поставьте, пожалуйста, бодрую песню. Обязательно, совсем скоро будет. И мама Таня привет передает доченьке Тимониной Настеньке. Желает теплого лета, хорошего настроения. Я тебя очень-очень сильно люблю. А я люблю, друзья, когда сообщений море летит в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс» 8-910-004-49-24. Удачный час на «Радиодача» продолжается.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт-суфле с малиной весовой. 100 граммов. 64,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: «Радиодача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Гончаров Валерий. Хочу своей супруге, любимой, поставить песню «Обожаю я тебя, обожаю» Уткиной Елене Валерьевне. Я обожаю ее, я желаю здоровья, терпения и всего самого-самого хорошего. Храни ее, Господь. Спасибо, «Радио Дача».

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Еще порцию ваших теплых слов оглашу, друзья, в программе «Удачный час» на радио «Дача». Иван передает привет своей жене Ирочке Сапрыкиной. Просит сказать, что сильно ее любит. Ирочка прямо сейчас должна поцеловать мужа в ответ, да? Елена из Ростова-на-Дону поздравляет своего любимого супруга Сидельникова Михаила с годовщиной 9 лет вместе. А еще у Елены сегодня день рождения. И Елена передает привет сыну Хохолкину Андрею. Ему осталось 3 дня до дембеля. Ну сколько у человека в жизни событий? И как так совпало, да, что именно в день рождения у вас состоялась, наверное, свадьба все-таки, да, с годовщиной свадьбы вы поздравляете. Далее Елена, как интересно пишет она, привет лучшей в своем роде расчетной группе Серовской городской больницы и просит подарить прекрасное настроение коллективу, обязательно это сделаем. Рима, привет девчонкам из кондитерского цеха «Королевский десерт» города Ишимбай передает, особенно коллеге по цеху Людмиле Алексеевне, которая на данный момент печет самые вкусные медовые коржи. Осталось совсем чуть-чуть до окончания рабочего дня, пишет Рима. Девушки, держитесь. Надеюсь, музыка радиодачи вас как-то подбадривает, спасает. От Алины успею еще прочесть сообщение. Она привет передает лучшему мужу Ивану, своему коту и любимой свекрови, которую она ценит, любит, уважает. Пишет, очень с ней мне повезло. Но вы, должно быть, Алина, самым счастливым человеком на земле. И с первым днем отпуска свекровь поздравляет. Юлия Михальчик с хитом «Буду твоей кошкой» в продолжении удачного часа на радио «Дача».
1: Ты один, совсем один. В

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Саратовской области, Альтергот Надежда, Марковского района. Хочу поздравить с днем рождения своего мужа Альтергот Александра. Пожелать ему всего самого доброго, мирного неба над головой. Я его люблю. Радио «Дача».

0: Точный час.
1: И вот какими сообщениями будем завершать удачный час на радио «Дача». Ольга передает привет своей сестренке Галочке, пишет, что очень сильно ее любит. Другая Ольга поздравляет всех слушателей радио «Дача» с 1 июля, пишет, лет продолжается, ура, мы сейчас на даче, слушаем вас весь день. Спасибо за классные песни, спасибо, что об этом говорите, мы только, ну я точно только ради этого работаю. Поднимает настроение, вдохновляет на работу. Ольга передает привет любимому супругу Александру в садоводство «Коммунальник» города Усолье-Сибирская, Иркутской области. Пишет, ты лучший и самый любимый. Далее, семья Барановых поздравляет маму и бабушку с днем рождения. Пишет, в выходные соберемся всей большой семьей на дачу, чтобы обнять тебя и сказать, как сильно мы тебя любим. Желаем здоровья и счастья, ты этого заслуживаешь. Ну, как тепло, друзья. Завершу программу сообщением от Елизаветы. Она привет передает мужу Юрию Сергеевичу. Желает ему хорошей работы, отличного настроения и чтобы он погладил нашу кошку Кексу. Думаю, что, видимо, сначала был кот Кекс, а потом обнаружилось, что это все-таки кошка, и она стала Кексой, да? А на этом все, друзья. Удачный час завершен. Продолжим читать ваши сообщения завтра, ровно в полдень по московскому времени. И на этом я, Даня Борисов, тоже прощаюсь. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Хорошего всем дня. Пока-пока.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Дай пять. Квартиру сниму на Суточно.ру опять. Успей поймать. 5000 бонусов на первую бронь по промокоду лето.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Реклама.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
11: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
11: Полина Гагарина.
2: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.

0: радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хочу передать привет фирме «Макстек», всем работникам. И хочу для них поставить песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо большое, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с этого дня можно продавать жилье с использованием биометрии. Для этого все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и усиленную квалифицированную электронную подпись. При этом биометрическая идентификация не применяется, в частности, к сделкам по отчуждению долей в праве общей собственности, наследственным и спорным объектам. Тем временем в аппарате вице-премьера страны Дмитрия Григоренко сообщили, в наступившем месяце в сервис приобретения недвижимости на портале госуслуг внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности. Она станет дополнительным инструментом защиты участников сделки и облегчит регистрацию права собственности в онлайне. Минпросвещение начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России в школах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, данный предмет со второй половины наступающего учебного года появится в пятых классах, а на следующий год в шестых и седьмых. Целью дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, чтобы на их примере укоренить созидательные ценности. Метеорологи Яндекс.Погода предупредили о жаре в большинстве регионов России. Так, в ближайшие дни в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже будет как минимум до плюс 30. В Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре до 34. Однако волна тепла не будет долгой. Уже к выходным со стороны Атлантики до страны дойдут сильные дожди и прохлада. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Над группой «Винтаж» на волнах радиодачи. И здесь у нас каждый час, как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои, любимые артисты. И только приятный финал видеорубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, они всегда найдутся. Звоните, порадуйте своих близких, родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем песни Жанны Мелимерова, Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

даже в зеркале разбитом над осколками склонясь в отражении.

0: минувшую пятницу гостем звездного шоу «Назад в будущее» стал Жан Мельмеров, бывший солист группы «Премьер-министр», представил свою новую песню «Пролог», также рассказал о том, как попал в шоу «Голос», затем «Суперстар». Да и в целом получился очень душевный и трогательный выпуск. Если прослушали или желаете переслушать, на сайте radiodacha.ru есть такая возможность. Ищем раздел «Подкасты». А также в наших соцсетях можно смотреть видеоверсию этой встречи. А мы с вами уже через короткую паузу будем слушать песни Аркадия Укупника, Никиты и Марии Зайцевой, Валерии и многие другие.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пирожное бисквитно-кремовое. 55 рублей. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Мы с вами каждый день знакомимся с новыми участниками акции «Лето сюрпризом». На нашем сайте radiodacha.ru есть специальная страница. Здесь вы можете принять участие, а также увидеть яркие снимки наших слушателей, которые в ожидании финала. Оно и понятно, ведь на кону незабываемое морское приключение. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех. Через короткую паузу в нашем эфире хиты Юрия Шатунова, Стаса Михайлова, Николая Баскова и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория
9: 12+. Муз-ТВ представляет. «Дача зовет» Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
10: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
11: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
12: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
13: В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Фильм, Челябинская область. Меня зовут Ришат. Хотел бы передать привет твоей жене Алене, брату Венеру. Пожелать им счастья, здоровья, побольше успехов. И чтобы они никогда не унывали. Поставьте для них песню Стаса Костюшкина. Всем отличного настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Аномальная жара в Европе отразилась на размерах Эйфелевой башни. В России заработали новые правила кредитования. Театральную улицу в Калуге начнут благоустраивать будущей весной. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Аномальная жара в Европе отразилась на размерах Эйфелевой башни. Главная достопримечательность Парижа прибавила сразу 10 сантиметров в высоту. Как объяснили инженеры, металлическая конструкция башни расширяется при высокой температуре, а когда становится прохладнее, снова возвращается к прежним размерам. Сейчас Франция и другие страны Европы переживают температуру за 40 градусов. В России заработали новые правила кредитования. Теперь банки будут строже оценивать доходы заемщиков, дабы минимизировать риски просрочки или невозврата кредита. Если человек не сможет подтвердить заработок, то кредитор будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Проект благоустройства театральной улицы стал победителем всероссийского голосования в Калуге. Данный вариант поддержали более 70% участников опроса. Работа стартует в будущем году. По задумке властей, благоустроенный участок станет пешеходным. Однако окончательное решение будет принято по итогам опроса калужан. Официальный курс доллара составляет 77 рублей 75 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 65 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурная погода, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».
2: Счастье вдруг в тишине.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Танцы в разгар рабочей недели также имеют место быть. Трудовые будни они у нас, а вот у других сейчас, возможно, отпуск. И точно хочется как-то взбодриться в середине этого дня. Как в целом и нам с вами на рабочих местах. Здесь еще стоит напомнить о нашем дополнительном онлайн-канале в Диско-даче. Там яркие хиты в режиме нон-стоп. И слушать их можно, кстати, в любой точке планеты на сайте radiodacha.ru. Впрочем, как и прямой эфир. Уже скоро его продолжат песни группы «Нана», Нюша, Владислава Агафонова и многие другие. Всем желаем удачного продолжения среды.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Неплохо, у некоторых и такого нет. Здесь, что главное, с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта радиодачи Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Друна Лайф написал: «Чай, дача, соседи – все, что нужно для хорошего отдыха». Мы на 100% согласны. Особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Там, где проходит наш отпуск, практически всегда отличная погода, прекрасное настроение. Хотя и мы с вами здесь не жалуемся. Наслаждаемся отличной погодой, которая в целом соответствует первому дню июля. Конечно, найдутся те города, где чуть прохладнее, но будем верить, что тепло доберется и до вас. Ну а вот от нас через короткую паузу вам хиты группы «Чай вдвоем», Елены Ваенги, группы «Непара» и других любимых артистов «Радио Дача». Мы всем желаем хорошей летней погоды.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.
6: Отпетые мошенники.
9: Люби меня, люби.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру, пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Крупнейший немецкий авиаперевозчик задумался о сокращении парка самолетов. В российских магазинах могут запустить фудшеринг. Вопрос с ремонтом 9-го Калужского лицея решат в двухлетней перспективе. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Крупнейший немецкий авиаперевозчик задумался о сокращении парка самолетов. Авиакомпания Lufthansa вынуждена приостановить эксплуатацию 40 своих самолетов из-за нехватки горючего. Окончательное решение, правда, пока не принято из-за большого спроса на билеты. В российских магазинах могут запустить фудшеринг. В Госдуме предлагают супермаркетам не выбрасывать качественные продукты с подходящим к окончанию сроком годности, а бесплатно передавать их нуждающимся. Также в магазинах можно организовать социальные полки, где пенсионеры, многодетные и граждане с низкими доходами смогут бесплатно брать продукты первой необходимости. Калужане высказали озабоченность состоянием 9-го лицея. Здание школы требует ремонта, однако провести его оперативно не получится. Как признали в Министерстве образования региона, лицей является памятником архитектуры, поэтому алгоритм подготовки к капремонту требует больше времени и согласований. При этом назвать точные сроки проведения работ в ведомстве затруднились. Официальный курс доллара составляет 77 рублей 75 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 65 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурная погода, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа.

0: яркий хит группы «Фабрика» в эфире «Радио Дача». С любимым коллективом мы еще встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо группы «Фабрика» еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Леонида Агутина, Ирины Круг и не только.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Самый первый хит группы Биз в эфире «Радиоудача» «Твой или ничей» — фраза, которую хочется слышать каждый от своей второй половины. А вот недавно любимая группа порадовала своих поклонников новой песней «Таня, не плачь» — лиричный трек о болезненном расставании и обманутых надеждах придется по душе многим, ведь подобное случается, увы, нередко. Но, однако, под такие прекрасные песни любые переживания гораздо легче преодолевать. Еще услышим новинку в нашем эфире. Ну а через короткую паузу на радиодаче хиты Тайси Повали, Полины, группы Любе и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодаче. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
4: Струйкой дым понесло тишину.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел Игорь, я из Торжка. И хочу передать огромный привет своей семье, своей маме Людмиле Евгеньевной, дорогой супруге Падиной Екатерине Васильевне и своей любимой дочери Василисе. И хочу пожелать всем здоровья, достатка, любви и безмятежности. И хочу сказать песню «Алсу». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперштаба Крыма сокращает количество поездов в Таврия, которые ежедневно следуют в республику и из нее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что ежедневное отправление на полуостров из него ограничится 7 составами. Все указанные поезда будут следовать до станции Керчь-Южная и обратно. Кроме того, уточняется, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров автобусами по разработанному расписанию. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете. Ведомстве заявили, что обнаружить аферистов в сети довольно просто. Они всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений. Там посоветовали согражданам обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете, а также рекомендовали запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Одолжила» в исполнении Таисии Повалий. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: будет Стаса Пьехи в продолжении часа на Радио Дача. С нами сейчас рабочая неделя, завершается среда, и остается отработать всего лишь 2 дня. Многим хочется уже поскорее распрощаться с трудовыми буднями, особенно в разгар дачного сезона. Пора уже переходить от построения планов на летний отдых до реализации всех своих задумок. На календаре все же 1 июля. Не то чтобы сроки поджимают, но время пролетает незаметно. Желаем всем самого теплого, интересного лета, ну и побольше таких прекрасных песен в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Евгения Осина, Димы Билана, Славы и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
0: Радио «Дача», телефон рекламной службы в Калуге, 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: соответствующий физиологическим потребностям. Соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
3: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, бережно храня нашу любовь.
4: Ты включи.

0: нам дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача и Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Alex29 написал: «Дружим с соседями, чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью, и обязательно приглашаем на шашлык». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке у вас будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радиодача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радиодача».
3: Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Премьера на «Домашнем».
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
1: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
11: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Инна, я звоню с города Королева и хочу передать привет моему любимому, единственному, желанному мужу Сашеньке, сказать ему, что я его очень сильно люблю. Пожалуйста, передайте песню Виктории Дейнеко. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Крупнейший немецкий авиаперевозчик задумался о сокращении парка самолетов. В российских магазинах могут запустить фудшеринг. Вопрос с ремонтом 9-го Калужского лицея решат в двухлетней перспективе. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Крупнейший немецкий авиаперевозчик задумался о сокращении парка самолетов. Авиакомпания Lufthansa вынуждена приостановить эксплуатацию 40 своих самолетов из-за нехватки горючего. Окончательное решение, правда, пока не принято из-за большого спроса на билеты. В российских магазинах могут запустить фудшеринг. В Госдуме предлагают супермаркетам не выбрасывать качественные продукты с подходящим к окончанию сроком годности, а бесплатно передавать их нуждающимся. Также в магазинах можно организовать социальные полки, где пенсионеры, многодетные и граждане с низкими доходами смогут бесплатно брать продукты первой необходимости. Калужане высказали озабоченность состоянием 9-го лицея. Здание школы требует ремонта, однако провести его оперативно не получится. Как признали в Министерстве образования региона, лицей является памятником архитектуры, поэтому алгоритм подготовки к капремонту требует больше времени и согласований. При этом назвать точные сроки проведения работ в ведомстве затруднились. Официальный курс доллара составляет 77 рублей 75 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 65 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурная погода, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Поздравим и мы всех наших слушателей, кто сегодня отмечает свой день рождения. Присоединяйтесь в финале часа на радиодачу рубрика «Удачный момент». Ну и слушать наш эфир можно в любой точке планеты, неважно, где живут ваши именинники. Для этого им нужно зайти на сайт radiodacha.ru. Удобно и не нужно тратиться на подарок. Шутка. Это своего рода как приятное музыкальное дополнение, оформленное вашими искренними и теплыми пожеланиями. Вам пожелаем удачного продолжения вечера. Экватор трудовых будней пройден, что также добавляет ярких красок нашему настроению. А еще, конечно, любимые хиты. К ним вернемся через короткую паузу. Услышим песни Люси Чеботиной и Алекса Лима, Игоря Саруханова, Сергея Лазарева и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Костюм, носки, бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период вступительных экзаменов. Мы желаем всем успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой и рабочий день, тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими. А затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. Пожелаем всем легкого продолжения трудовых будней, ну и приятного вечера. Уже скоро его дополнят хиты Татьяны Булановой, Николая Баскова, Валерии и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает.

0: Конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее провести свободное время, да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода, с нами летний сезон, а еще наша музыкальная поддержка, в том числе и сейчас этим вечером. На очереди хиты Олега Газманова, Филиппа Киркорова и Маши Распутиной, Максима Олейникова и многие другие. Услышим их через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Судоходы».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуй, радио «Дача». Звоню из города Чебоксары. Хочу передать привет своей супруге Наташе, дочке Мадине, сыновьям Герману, Максимке, Владику. Хочу заказать песню Андрея Державина «Наташа». Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Новости.
3: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с этого дня можно продавать жилье с использованием биометрии. Для этого все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и усиленную квалифицированную электронную подпись. При этом биометрическая идентификация не применяется, в частности, к сделкам по отчуждению долей в праве общей собственности, наследственным и спорным объектам. Тем временем в аппарате вице-премьера страны Дмитрия Григоренко сообщили, в наступившем месяце в сервис приобретения недвижимости на портале госуслуг внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности. Она станет дополнительным инструментом защиты участников сделки и облегчит регистрацию права собственности в онлайне. Минпросвещение начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России в школах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, данный предмет со второй половины наступающего учебного года появится в 5 классах, а на следующий год в 6 и 7. Целью дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, чтобы на их примере укоренить созидательные ценности. Метеорологи Яндекс.Погода предупредили о жаре в большинстве регионов России. Так, в ближайшие дни в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже будет как минимум до плюс 30. В Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре до 34. Однако волна тепла не будет долгой. Уже к выходным со стороны Атлантики до страны дойдут сильные дожди и прохлада. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании радио «Дача».
2: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

0: Хит Кати Лель в продолжении часа на радио «Дача» «Мой мармеладный». Ведь в мире существует более 100 рецептов приготовления данного сладкого кулинарного продукта. Не удивлюсь, что эта цифра уже давно больше, ведь здесь нужно угодить всем сладкоежкам. И хотя многие считают, что в жару нам хочется как-то меньше есть сладкого, существует и другая версия. Летом организм активно тратит ресурсы на охлаждение, запасы глюкозы истощаются быстрее, и мозг ищет быстрое топливо, которым и кажется сладости. Вот не только водители в поисках топлива. Но не будем о больном, лучше о музыкальной части нашего эфира. Уже скоро послушаем хиты групп «Премьер-министр», «Республика» и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 29.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача», телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: Летняя новинка от Анны Семенович и Алексея Петрухина в эфире «Радио Дача». И с любимыми артистами мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Анны Семенович и Алексея Петрухина, еще увидим Сергея Лазарева, Юлианну Караулову, Чепик, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Стаса Михайлова, группы «Дюна» и не только.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сельдь свежемороженая – 169,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Песни в Москве, группа «Комбинация», их яркий хит в финале часа на радио «Дача». Конечно, о поиске мужского идеала для любой девушки задача не из легких, поэтому желаем вам удачи в этом непростом деле. А вот тем, кто с данной задачей успешно справился, пожелаем легкости в отношениях. Для вас, ну и всех, кто остается на нашей волне, через короткую паузу в следующие хиты Паскаля, Жанны Фриски, Настасьи Самбурской, а еще в следующем часе смена моей коллеги Марии Федоровой проведет с вами сегодняшний вечер. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и желаю всем удачного завершения среды в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
10: Что? А ты куда?
9: На удачные песни? Юбилейный концерт?
10: Что-что? Какие там артисты будут?
9: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
11: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
11: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Мария. Звоню из города Тамбова. Хочу передать привет своим друзьям и своему любимому мужчине Александру и своей подруге Марине. Я хочу им пожелать оставаться такими же прекрасными людьми, добрыми, отзывчивыми. Я очень сильно вас люблю. Будьте всегда рядом со мной. И дарю вам песню «Филатов Кэрос». Спасибо, Радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Полный отказ от сахара опасен для здоровья, выяснили американские ученые. Россиян будут предупреждать о концертах под фонограмму. Боксер из Обнинска поспорит за право участвовать в титульном бое. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Полный отказ от сахара опасен для здоровья, утверждают эндокринологи в США. К таким выводам медики пришли по итогам опытов на грызунах. Без сахара у мышей возникли проблемы с кишечником, нарушился обмен веществ, при этом вес почти не изменился. Россиян будут предупреждать о концертах под фонограмму. На рассмотрение ФАС поступило заявление от вице-спикера Госдумы Владислава Дованкова с предложением раскрывать информацию при покупке билетов. Обязанность предусмотрена действующим законодательством, но при этом нет единого стандарта раскрытия сведений об использовании артистом фонограммы, напоминает парламентарий. Боксер из Омнинска примет участие в большом боксерском шоу, которое пройдет на ВТБ-арене в столице 11 июля. Алексей Егоров в главном бою вечера встретится с Давидом Дзукаевым. На кону путевка на титульный поединок в первом тяжелом весе. Будучи воспитанником Омнинской школы бокса, Егоров становился чемпионом Европы и мира на любительском уровне. Официальный курс доллара составляет 77 рублей 75 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 65 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурная погода, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника:
0: Александр

0: На радиодаче группа «Непара» и Александр Шоу. И в этом году они придут поздравить радиодачу с 20-летием. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». А еще с нами в этот вечер будут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Иракли, группа «Город 312», Сергей Лазарев, Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Шикарно проводим этот вечер в компании радиодачи. И отличные хиты впереди. Будем с удовольствием слушать «Жасмин», группу «Любэ» и Сергея Ростова. Меня зовут Мария Федорова. Приветствую вас.
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Почему-то желание сделать что-то грандиозное происходит именно вечером. И какое счастье, что вечер наступил, и проводим мы его в компании «Радио Дача». Скоро осчастливим кого-то добрым словом в рубрике «Удачный момент». Привет передадим или поздравления, пока не знаю. Но самое главное, песню поставим, ту, которая вам нравится. Напомню, номер для ваших музыкальных заявок 8495-995-2555. Звоните и ловите далее классные хиты на «Радио Дача» от ансамбля «Пламя», Зайнаб Махаевой и группы «Руки вверх».

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: И мы пойдем все вместе в следующий музыкальный час наслаждаться лучшими отечественными хитами в компании «Радиодача», конечно же. Скоро-скоро послушаем Татьяну Буланову и исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Моя фамилия Нилов. Хочу привет передать семье Метропольских, Ниловых и Сорокинам. Всем хорошего отдыха. Прошу поставить песню Куренкова «У тебя в глазах». Спасибо, радио «Дача».
3: Ночь целовала день,

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?

Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны?

0: никого уже не вернуть.
1: Да, друзья, если человек в отпуске, и он уехал на дачу, то явно его уже не вернуть до конца лета, если есть такая возможность, конечно. Дачный сезон проводим в компании «Радио Дача» и уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Вот так и поступил Игорь из Самары. Написал, что красивый участок можно сделать из подручных средств. Клумбу можно соорудить из старой ванны, а из ведер от майонеза получаются отличные горшки для цветов и перцев. Всем отличного отдыха. Прекрасно, друзья. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. А мы вам отправляем прекрасную подборку любимых песен. Будем слушать совсем скоро «Иванушек Интернешнл», Григория Лепса и Лешу Свика и Стаса Михайлова. Дождитесь.

закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Всем и каждому можно отправить привет в эфире «Радио Дача» через рубрику «Удачный момент». Для этого звоните к нам в студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте душевные пожелания и заказывайте песни. Ближайшую заявку исполним в финале этого часа на «Радио Дача». И в ближайшие минуты насладимся классными хитами Игоря Корнелюка, Юлии Михальчик и Натальи Сенчуковой.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так

0: В любой непонятной ситуации нужно ехать на море. И мы ненадолго с группой «Фабрика» на радиодаче там побывали, туда съездили. Теперь держим курс в новый музыкальный час, и там тоже море музыки. Перед этим исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем на радиодаче Диму Билана.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терестив, я звоню из Рязани. Хочу заказать песню Добрынина «Колдовское озеро» для своих друзей Максима Лопухова, Игоря Кашина и Толяна. Желаю ребятам и всем слушателям шикарнейшего вечера и такого же настроения. Реально весело там, где есть дорогой радиодатчик. Мы вас очень любим. До свидания.

на радиодаче классные подарки. Вот, пожалуйста, можно включить фантазию и сделать необычное летнее фото, и мы обменяем его на крутой подарок для удачного отдыха и на путевку в финал, где 28 августа будут разыграны два главных приза, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и, собственно, яркого лета, которое проведем вместе. Скоро будем слушать на Радио Даче великолепные хиты Татьяна Овсиенко, Ани Лорак и Сергея Трофимова.

Потанцевать это мы всегда можем организовать по пятницам и субботам. В эфир «Радио Дача» выходит программа «Диско Дача», упакованная лучшими энергичными хитами. Уже послезавтра будем ждать вас около радиоприемников в 20:00 по московскому времени. А этот вечер продолжим в компании отличной музыки. Послушаем Николая Баскова и Натали в дуэте. А также Аркадий Укупник появится и Наталья Гордиенко. Приятного вечера!

0: друзья, если происходит хоть какая-то реакция, значит, трансформируется оба. Значит, это хорошо. Отличная музыка далее ждет вас на Радио Дача. Послушаем Евгения Григорьева и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Всем приятного вечера. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Муз-ТВ представляет.
7: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
6: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
7: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
6: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Thank you.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ванек Зацепин. Мы из Пензы, из Лунинского района, село Родники. Хотим заказать песню «С днем рождения» для Никиты Симакова в честь 15-летия. Желаем ему счастья, удачи и, самое главное, здоровья. Спасибо, радио «Дача».

Жизнь загородная, на свежем воздухе, в тишине и покое. И мы на Радио Дача весь дачный сезон помогаем слушателям разбираться в тонкостях ухода за растениями. У нас есть рубрика «Хорошо устроено» называется. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». И чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И отличной музыкой заряжайтесь. Совсем скоро насладимся хитами Филиппа Киркорова, Дениса Клявера и Жасмин и Стаса Пьехи. Будем вместе!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: скоро. Ждем пожелания на наш студийный номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте сообщения и в ближайшие минуты ловите хиты для этого прекрасного летнего настроения от группы «Чили» Михаила Шуфутинского, нашего участника юбилейного фестиваля «Удачные песни 2026», и от группы «Гости из будущего». Всем отличного настроения!
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: Даже у самой странной песни найдется свой слушатель. А уж что говорить про всеми любимые хиты. Именно такие звучат круглосуточно на радиодаче. Это один из них, композиция «Маки» от группы «Чили». И впереди на радиодаче хиты Сергея Любавина и Татьяны Булановой. И будет исполнена заявка в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Передаю привет всем слушателям радио «Дача». Желаю всем хорошего вечера и заказываю песню Сережи Лазарева «В самое сердце». Спасибо, радио «Дача».

Ну, такое радиодача. Дарим вам постоянно вашу любимую музыку. Наслаждаемся. Вот уже 20 лет. Да, друзья, в этом году радиодача отмечает 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». И в этот вечер с нами будут все звезды эфира. А это, на секундочку, Григорий Лепс, Михаил Шафутинский, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Стас Михайлов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. И все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И этим вечером наслаждайтесь хорошими хитами, композициями. Вскоре будем слушать Николая Трубача, Зайнаб Махаеву и группу «Руки вверх» на радио «Дача». Всем привет!

крутого композиция «Мама не знает». Далее будем слушать на радиодаче Славу и группу «Браво». А напомню, все новинки вы можете найти на сайте radiodacha.ru в соответствующем разделе «Новинки». Можно зайти, изучить внимательно и понравившееся можно заказать либо в программе «Удачный час», либо в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших музыкальных пожеланий 8-495-995-2555. Линия свободна, можно изъявить желание и что-то послушать. То, что хотите. В финале часа заявку исполним. Приятного вечера всем!

0: окнах потихоньку гаснет, ночь спускается на страну, но музыка радиодачи продолжает звучать, и это хорошо. Ведь не все по ночам спят, но все-таки большинству пожелаю добрых снов. Обещаю напоследок исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю замечательные песни Юлии Михальчик и группы «Золотое кольцо». Встретимся с вами на радиодаче завтра. С вами была Мария Федорова. Пока-пока.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Я звоню из Удмуртии, села Шолья. Хочу передать всем привет, всем, кого знаю. Всем здоровья, мира на земле. Хочу заказать песню группы «Ласковый май» «Розовый вечер». Всем желаю хорошего вечера. Спасибо вам большое.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рейсы в душе.
1: На радио «Дача» дачный сезон.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
5: Все нормально. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

Спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: На даче 2 часа ночи. С вами на радио «Дача» Николай Басков.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский. Марджанджа,
4: Марджанджа, где же ты, где? Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.